0: приходилось доставлять детали. Дальнейшим сокращением издержек стал отказ от доставки мебели на дом. Данный шаг положительно сказался на итоговой цене продукции, что только добавило популярности магазинам Компрадо. Правда, компании пришлось изменить свою продукцию кардинальным образом, сделав мебель сборной, для удобства транспортировки силами самих покупателей. А сама сборка мебели того времени, как и в наши дни, отличалась необычайной простотой. Даже ребенок с инструкцией сможет разобраться, что к чему. Подобная идея Ингвару пришла благодаря одной из самых сильных черт его характера – наблюдательности. По легенде, он увидел, как один чертежник компании упаковывает свой рабочий стол в багажник автомобиля. После этого основатель IKEA нашел решение проблемы с доставкой. Многие идеи, используемые сегодня в компании IKEA, появились после того, как Ингвар услышал что-то на улице или увидел в самом магазине. Между тем, этот гениальный предприниматель слыл как самый главный скряга на планете. Вместо такси Компрад ездил на общественном транспорте, предпочитал подстригаться в обычных недорогих парикмахерских, проживал в трехзвездочных отелях, когда бывал за границей, и питался в маленьких кафешках, а не в дорогих ресторанах. Наверное, покажется, что этот человек, состояние которого оценивается в 18 миллиардов долларов, настоящий скряга, однако дело не в этом. IKEA – магазины, рассчитанные на средний класс. И в течение всей жизни Ингвар был в поисках.
1: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
0: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

down here every week at the same time with the same old blues.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офигата. Действует до 31 мая 2026 года.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Наши представления о том, как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем, как все есть.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Мой способ шутить – это говорить правду. На свете нет ничего смешнее. Бернард Шоу.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Парадокс интернета. Он соединяет людей, находящихся далеко, но разъединяет с теми, кто находится рядом. –

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 290101.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: светлые мысли на каждый день.
1: Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса. Альберт Эйнштейн.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Не договаривая, мы даем повод додумать.

0: Белое радио.
1: 96,6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.
2: 96,6 FM.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.
3: Белое радио. Замедляемся.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: 96,6 FM.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота. Восточная мудрость.
2: Реклама.
3: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните
4: 290101.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Мысль дня с Виталием Масловым.
1: Всем большой привет.
2: И давайте затронем, включим чуть больше такую сферу нашей жизни, как творчество. Такая очень наполняющая, вдохновляющая сфера. И задайте себе вопрос, побудьте с ним, как ваши увлечения, ваше творчество, ваши хобби, любые, активные, либо что-то спокойное, в одиночестве, либо с друзьями, как это влияет на ваш уровень энергии. Просто задумайтесь, помните, или, может быть, сегодня вы что-то планируете и понаблюдаете, как ваше творчество влияет на наполнение вас энергией. Хорошего дня, удачи и на связи.
0: Йога для ума с Виталием Масловым.
3: Белое радио. Время экспериментов.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.

Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Разумная женщина добавляет сахар во все, что она говорит мужчине, и убирает соль из всего, что мужчина говорит ей. Восточная мудрость.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Любовь расцветает лишь после того, как исчезают сравнения. Восточная мудрость.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
2: Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Иногда после разговора с человеком хочется дружелюбно пожать лапу собаке, улыбнуться обезьяне, поклониться слону. Восточная мудрость.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Нет, это действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Прошлое бывает слишком тяжелым для того, чтобы повсюду носить его с собой. Иногда о нем стоит забыть ради будущего.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.

нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
4: 299-660.
2: Белое радио. Замедляемся.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Кто берет, наполняет ладони. Кто отдает, наполняет сердце. Лао Цзы.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-700.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники» – ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Счастье – это когда ты нашел того, кто искал тебя.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не оферта. Действует до 31 мая 2026 года.

бесконечность любви такова, что конец никогда не настанет, даже если устанет вертеться земля. Все будет просто волшебно, пока в наших жилах течет кровь.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Не важно, откуда вы пришли, важно, куда вы идете. Брайан Трейси.
2: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы – мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть. Царь Шлому сказал: ничто здесь не вечно.

0: Я помню себя совсем маленьким, странно. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду. В чем смысл?
1: Просто идти на свет.

0: твоей мечте. Ведь несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте перед выходом нового солнца. Мы светим лучами других орбит, и пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.
1: Радио 96 и

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офиса. Действует до 31 мая 2026 года.
3: Белое радио.

Едва ли хватит даже самой глубокой воды. Разлей свое тело на белом полу. Я начинаю считать от нуля до пяти. Не согревай это время.

нитью, чтобы нелепые мысли разрывали по швам. Мой двор утоплен морями пресных луж. Каравеллы из бумаги пробуют ветер на вкус. Если память кормится прошлым, значит, участился пульс, разлей свое тело на белом полу. Я начинаю считать от нуля до пяти.

окружающий мир останавливаем точками, без того непрочные дни, срочными телефонами и почтами снова станем обесточенными мы. Просто немного свети.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей по-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березняковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте и у менеджеров отдела продаж. Не отчета. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолье, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
4: 290101.
3: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.

0: светлые мысли на каждый день.
1: Там, где все горбаты, стройность становится уродством. Анаре де Бальзак.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В машине или в офисе. Белое радио.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
4: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если вы затягиваете принятие решения, значит, вы уже приняли решение оставить все по-старому.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно. В «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
0: «Белая».

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Окружай себя только теми людьми, кто будет тянуть тебя выше. Просто жизнь уже полна теми, кто хочет утянуть тебя вниз. Джордж Клуни.

0: Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт.
2: Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офферта. Действует до 31 мая 2026 года.
3: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29 01 01. В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если у тебя нет врагов, значит, у тебя нет характера.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Думаете о новом автомобиле? Май – идеальное время. «Лада» от 625 тысяч рублей. По-майски выгодно в «Лада-центр Березники». Подарки каждому покупателю. Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. «Лада-центр Березники». Ваш выгодный старт. Подробности акции на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офета. Действует до 31 мая 2026 года.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Белое радио.
1: 96.6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березняках. 299-660.
4: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Нет никаких ключей от счастья. Двери всегда открыты. Мать Тереза.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

Коллекция редкостей. Отечественный эксклюзив. Музыка, которая не звучит на радиостанциях. Песни, которые знакомы только самым искушенным меломанам. Отечественный эксклюзив. На Белом радио.

0: Только один рекламный ролик. А далее снова музыка. Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Иные люди отталкивают, невзирая на все их достоинства. Другие притягивают, невзирая на все их недостатки. Франсуа де Ларошфуко.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

心情。

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
2: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Также архив программы имеется на нашем сайте белорадио.ру. Итак, поехали! Если есть на свете компания, которая может управлять своим брендом и вместе с этим жевать жвачку, то это Риглис. Уильям Ригли-младший основал свое дело с того, что начал продавать мыло, а затем разрыхлитель теста, прежде чем он остановился на товаре, который всегда будет ассоциироваться с его именем – на жевательной резинке. Уильям Ригли был первопроходцем в использовании рекламы для увеличения продаж товаров, продающихся под брендами. С самого начала он понимал, что товары массового потребления – мыло, разрыхлитель или же жевательная резинка – нуждаются в чем-то, что отличало бы их от аналогичных товаров в глазах покупателей. Он предвидел усиление роли брендинга

Double Mint, Vinto Fresh, Big Red, жевательные резинки без добавления сахара и неклейкие жевательные резинки. К добавлению к этому есть бренды жевательной резинки, которые продаются только за пределами США – BK, Orbit, XL. На протяжении всей истории, которая насчитывает уже более сотни лет, компания управлялась членами семьи Ригли. Причем большинство из них носили имя Уильям. В настоящее время сменилось уже три поколения, если начинать отсчет с основателя компании – Уильяма Ригли-младшего, которого сменил его сын Филипп Ригли, чей сын Уильям Ригли является в настоящее время президентом и главой совета директоров компании. Своего часа ожидает новый Уильям Ригли-младший, в настоящее время занимающий пост вице-президента и представляющий четвертое поколение. Итак, первые дни. 1891 год. Уильям Ригли-младший переехал из Филадельфии в Чикаго, где в настоящее время в одном из небоскребов находится штаб-квартира компании. Ригли было 29 лет, и у него за душой было всего 32 доллара. Его карман был пуст, но голова была полна идей. Торговец по своей природе, Ригли мечтал об открытии своего дела. В Чикаго он открыл дело, занявшись оптовой торговлей мылом. Опередив свое время, Ригли понял выгоду, которую таит в себе раздача бесплатных образцов товара. Для того, чтобы его товар был более привлекательным для посетителей, он дарил им подарки. Среди них бесплатный разрыхлитель теста. Он оказался очень популярным, гораздо популярнее, чем само мыло. Поэтому, как любой хороший предприниматель, Ригли ушел из бизнеса торговли мылом и стал продавать разрыхлитель. Быть может, так продолжалось бы еще долго, если бы не один из бесплатных образцов, которые он раздавал. В 1882 году он решил с каждой банкой разрыхлителя дарить две упаковки жевательной резинки. Она стала еще большим хитом, чем сам разрыхлитель до этого. И снова Ригли поменял направление деятельности. «Жевательная резинка – вот с чем связано будущее», – думал он. На этот раз он оказался прав. Природное коммерческое чутье, которым обладал Ригли, сыграло важную роль в развитии его бизнеса. Он был одним из первых предпринимателей, кто оценил силу брендинга. Сперва он сосредоточил свои усилия на мятной резинке «Спемент», рекламируя ее в газетах. К 1907 году он готов был расширить свои рекламные усилия, и его планы не изменились, даже когда бизнес в Чикаго постиг спад деловой активности. В то время как другие компании уменьшали расходы на рекламу, Ригли поступил в точности наоборот. Он смотрел на экономический спад как на идеальное время для привлечения дополнительного внимания к своему бизнесу с помощью рекламы. Он увеличил усилия по утверждению бренда и увеличил производство. Наверное, Ригли откусил больший кусок, чем мог проглотить. Но противостоящая цинизму логика, отличительная черта многих великих предпринимателей, была ему хорошим подспорьем. И к 1911 году жевательная резинка Ригли занимала первое место по объему продаж в США. Тогда он изобрел жевательную резинку PK, которая продавалась в виде плотно упакованных в коробку дрожже. Обычно такие дрожжи перекатывались при встряхивании по всей коробке. И очевидно, что название было создано под вдохновением рекламного лозунга «Плотно упакованное хранится хорошо». К началу Первой мировой войны компания «Риглис» расширила свою деятельность за пределами США. В 1915-м компания построила свою первую фабрику в Австралии, а к 1927-му ее жевательная резинка была запущена в производство на территории Великобритании. Вторая мировая война дала бизнесу сильный толчок вперед, так как войска союзников закупали жевательную резинку в больших объемах. Считалось, что она снимает напряжение, улучшает бдительность и, в общем, служит поднятию боевого духа. В 1944 году все производство «Риглис» было направлено на обеспечение вооруженных сил США. Быть может, она сегодня уже потеряла часть своей былой притягательности, но лозунг «Есть жвачка, друг» был невероятно популярен среди военных того времени. Когда после войны появился такой вид покупателей, как тинейджеры, это дало Риглис еще один мощный толчок. Тинейджеры тогда не курили сигареты. Эти бунтари слушали рок-н-ролл и любили жевательную резинку. Ее популярность обеспечивалась родителями, которые презирали постоянные жевательные движения и называли привычку жевать резинку омерзительной.
Это лишь добавляло популярности продукта.

Ком Риглис среди учеников старших классов. Ближе к концу века покупатели стали сильнее заботиться о личной гигиене, поэтому свежесть дыхания стала серьезным вопросом. И снова Риглис осталась на коне. Жевательная резинка имела еще одно преимущество. Она скрывала запах сигаретного дыма и алкоголя. По крайней мере, в это верили миллионы тинейджеров, мужчин и женщин. Время пощадило Риглис. Ей повезло войти в бизнес как раз тогда, когда американская культура начала экспортироваться во все страны мира. Процесс начался с солдат американской армии, жевавших жвачку во время Второй мировой войны. Этот образ стал бессмертным благодаря Голливуду. А процесс экспорта образа жизни продолжался в 60-е, 70-е, 80-е и особенно в 90-е годы прошлого века. Стремление европейцев и особенно русских в то время к тому, чтобы все было фирменным, означало, что жевательная резинка и другие товары местного изготовления не могли служить заменителем оригиналов. Массовый маркетинг американских товаров был триумфальным. Ирония заключается в том, что многие из тех товаров, что носят американские бренды, больше на родине не производятся. Сегодня Риглис производит свою оригинальную упакованную жевательную резинку на 14 фабриках по всему миру. 3 из них находятся в Северной Америке, 5 в Европе, 1 в Африке, еще 1 в Азиатско-Тихоокеанском регионе и также 1 фабрика находится в России. Риглис остается лидером рынка во многих странах, где она продается. В европейских странах ей принадлежит более 80% рынка, а в США около половины. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера и в субботу в 11 утра. Также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы будем говорить об одном из лидеров мирового рынка потребительских товаров, о компании, жизнь без которой уже сложно представить. Мы расскажем об истории компании Procter & Gamble и ее создателе. И действительно, мы чистим зубы блендомедом, раковину кометом, руки моем сейфгардом, а посуду фейри. Нам не страшны пятна, потому что есть Tide, и никакая перхоть, потому что есть Head & Shoulders. Попки наших младенцев всегда розовы, да и нам самим вполне комфортно. В общем, представить нашу жизнь без Procter & Gamble так же невозможно, как Проктора без Гэмбла. А саму компанию без изобретений Виктора Милса. Итак, обо всем по порядку. Англичанин Уильям Проктор и ирландец Джеймс Гэмбл могли бы никогда не встретиться, если бы в начале прошлого века судьба не занесла обоих в Америку, а именно в Цинциннати. 16-летнего Джеймса Гэмбла в США привез отец, священник-протестант, уставший влачить полунищенское существование в вечно неспокойной католической Ирландии и решивший начать новую жизнь где-нибудь в Иллинойсе. Однако путешествие Гэмблов закончилось немного ближе, к побережью Атлантики. В дороге Джеймс занемог, и семья сделала остановку в шумном и оживленном местечке Цинциннати. Пока Джеймс набирал силы, его отец успел переквалифицироваться в зеленщики, но продолжал проповедовать в семейном кругу и воспитывал сына примерным христианином. Окрепший телом и духом Джеймс сначала помогал отцу в лавке, а потом пошел в ученики к самому опытному мыловару штата. Мыло в то время приносило неплохой доход. Настолько неплохой, что через несколько лет Джеймс открыл собственную мыловарню и смог завести семью. Его женой стала Элизабет Норрис, дочь Александра Норриса, вполне преуспевающего изготовителя свечей. В этом же году сыграли еще одну свадьбу. Оливия, сестра супруги, вышла замуж за вдовца Уильяма. Уильям тоже оказался в Америке не от хорошей жизни. В старой доброй Англии он влез в долги, чтобы осуществить мечту своей жизни – открыть магазинчик шерстяных изделий. Но, увы, магазин просуществовал ровно один день. На следующее утро после открытия Уильям обнаружил дверь магазина взломанной, а прилавки пустыми. Он поклялся кредиторам вернуть 8 тысяч долга, огромную по тем временам сумму, но попросил их разрешения покинуть Англию, чтобы отправиться на заработки в сказочно богатую Америку. Кредиторам не оставалось ничего иного, как поверить Проктору и согласиться повременить с судебным разбирательством. Засади они его в долговую яму, вернулись бы какие-то крохи. А так появлялся хоть какой-то шанс получить долги. Уильямс с женой Мартой отправились в Кентукки, но им тоже не довелось добраться до места назначения. В дороге Марта подхватила холеру и спустя несколько дней скончалась. Несчастье случилось как раз в Цинциннати, где Проктор и похоронил жену. Не в силах двигаться дальше, он решил осесть неподалеку от ее могилы и устроился клерком в один из местных банков. Но низкого жалования не хватало даже на жизнь, не говоря уже о том, чтобы расплатиться с долгами. И через несколько месяцев Уильям решил заняться изготовлением свечей. Делом сложным, но весьма прибыльным по тем временам. Несколько лет понадобилось на то, чтобы организовать небольшое свечное производство. И все эти годы призрак грабителей не давал Проктору спать спокойно. Экономя на собаке, Уильям пугал злоумышленников таким образом. Рядом с мастерской поставил огромную собачью будку, привязал цепь внушительных размеров, а рядом положил здоровенные обглоданные кости. Воры не беспокоили, жизнь потихоньку налаживалась, и Проктор даже смог расплатиться с кредиторами. Теперь вдовец подумывал о новом браке. Его женой и согласилась стать Оливия Норрис, с которой Проктор познакомился в церкви. Таким образом, Уильям Проктор и Джеймс Гэмбл стали родственниками. А на том, чтобы Проктор и Гэмбл стали партнерами, настоял их тесть. Глупо заниматься делом поодиночке, тем более что свечнику и мыловару нужно одно и то же сырье – животное сало. Так, в апреле 1837 года появилось предприятие Procter & Gamble & Company,
Под компанией некоторое время скрывался некий мистер, приглашенный участвовать в предприятии в качестве инвестора. Но примерно через год некий мистер Компани исчез, видимо, устав ежедневно выслушивать псалмы, которые Уильям и Джеймс распевали за работой. Но, по всей видимости, их молитвы были услышаны, и компания Procter & Gamble успешно конкурировала с 18 производителями мыла и свечей Цинциннати. Очень скоро их продукцию начали узнавать по характерному рисунку на ящиках, звездам и полумесяцу, заключенным в круг. Компаньонам, быть может, и в голову не пришло бы разрабатывать свой фирменный знак, если бы Проктор однажды не обратил внимания на грубые кресты, намалеванные на ящиках с продукцией. Таким образом, неграмотные грузчики помечали, в каких ящиках мыло, а в каких свечи. Набожный Проктор распорядился поменять кресты на звезды. Вскоре рядом с ними появился и полумесяц. А после того, как один торговец вернул всю партию свечей, усомнившись в их подлинности только потому, что на ящиках не было знакомого рисунка, уже ни одно изделие не обходилось без фирменного знака Procter & Gamble. Через 22 года работы предприятие Проктора и Гэмбла, начальный капитал которого составлял чуть более $7000, продало свечей и мыло на миллион. К началу 60-х они имели уже небольшой завод, 80 рабочих, фирменный знак и сыновей, готовых продолжить отцовское дело. Сыновьями можно было гордиться. Уже первое серьезное задание, порученное им, было выполнено блестяще. В самый канун гражданской войны Уильям Александр Проктор и Джеймс Норрис Гэмбл отправились в Новый Орлеан на покупку древесной смолы, необходимой в производстве мыла и свечей. В разговорах попутчики то и дело произносили слово «война», и хотя других поводов для тревоги не было, молодые люди скупили чуть ли не весь новоорлеанский запас смолы по доллару за бочку. Несколько месяцев спустя войскам северян понадобилось огромное количество мыла и свечей. Цены на них подскочили, резко взлетела и стоимость смолы – до $15 за бочку. Procter & Gamble продавала свой товар по ценам более низким, чем у конкурентов, не успевших сделать запасы, но все равно снимала отличный навар. Более того, компания получила свой первый крупный госзаказ, так что каждый солдат, вернувшийся с войны, отлично знал ее звезды и полумесяц. Удача сопутствовала младшему поколению Прокторов и Гэмблов и после войны. Джеймс Норрис Гэмбл, химик-самоучка, разработал новый сорт мыла, очень белого и очень твердого. А Харли, младший сын Проктора, придумал для него название – Эйвори, что в переводе означает «слоновая кость». О дворцах и слоновой кости он услышал однажды на воскресной проповеди. Эта марка настолько понравилась покупателям, что мыло с названием Эйвори с успехом продается во многих странах до сих пор. Впрочем, белизны, твердости и звучного названия для такого успеха было явно маловато. Требовалось что-то еще. И оно появилось. Опять помог случай. Однажды рабочий, следивший за варкой Эйвори, то ли заснул, то ли с кем-то заболтался и в результате на целый час позже отключил аппарат. Побоявшись гнева хозяев, он не признался, что мыло переварено. И оно поступило в продажу. Через неделю у дверей склада Procter & Gamble появились покупатели, потребовавшие мыло, которое не тонет, как все остальные, а плавает. Хозяйкам, стиравшим белье в реках и озерах, как раз этого и не хватало. В начале 20-х годов все уже было по-другому. Во всяком случае, стирали уже не Эйвори, которое за десятилетия из идеального средства для стирки превратилось в мыло красоты. Об этом сообщал журнал «Космополитен». В рекламном сообщении рядом с картинкой, изображающей леди Эйвори, томную красавицу в платье цвета слоновой кости. К рекламе компания Procter & Gamble подходила очень серьезно. Но с тех пор, как в далеком 1882 году Харли Проктору с трудом удалось убедить старшее поколение в необходимости тратить деньги на рекламу, картинок в иллюстрированных журналах и фотопортретов тогдашних звезд с мылом красоты в руках стало уже недостаточно. Нужно было задействовать новые современные средства рекламы, например, радио. И вот в перерывах между первыми радиосериалами стала звучать реклама мыла от Procter & Gamble. То был радиосериал о семейке Колдбергов, его тут же окрестили мыльной оперой.
Скорее всего, Procter & Gamble так и осталась бы в памяти поклонников мыльных опер одним из крупнейших производителей мыла. К тому времени компания продавала более 50 сортов мыла, а свечи не выдержали конкуренции с электролампами. Но в компании появился выдумщик по имени Виктор Миллс. Этот человек сыграл огромное значение для развития фирмы. К 1925 году, когда Миллс стал первым инженером-химиком компании, он успел послужить на флоте, поработать сварщиком на Гавайях, жениться и окончить химико-технологический факультет Вашингтонского университета. Энергии и идей у него было хоть отбавляй, и Виктор с энтузиазмом взялся за работу. Глядя, как его жена мучается со стиркой, и услышав однажды ее причитание: «Ах, Виктор, эти мыльные стружки, что делает твоя компания, совсем не хотят растворяться в воде», он придумал мыльные хлопья для стирки и мытья посуды. А немного позже – первый синтетический стиральный порошок Дрефт, прообраз Тайда. Жена была не только вдохновительницей сумасшедших идей Миллса, она и их дочь Мэйл стали настоящими подопытными кроликами в той лаборатории, в которую Миллс превратил свой дом. Если папа являлся с работы заляпанный чем-то красным и благоухающим вишней, дочь Мэйл знала. Он придумал новую зубную пасту, которой на ночь придется чистить зубы. Если на лацканах папиного пиджака виднелись белые отпечатки пальцев, значит, завтра вся семья будет дегустировать новый кондитерский порошок для бисквитов и целый день в огромных количествах поедать кексы. Мэйл не сомневалась, что ее будущие дети не избегнут той же участи. Она не ошиблась. Когда у нее появился первый ребенок, дедушка Миллс, возглавивший к тому времени отдел исследований и развития Procter & Gamble, задумался над тем, как бы сделать помягче бумажные одноразовые платки, чтобы они не царапали внуку нос. Когда у Мэйл появился второй ребенок, дедушка Вик, обожавший внуков и ненавидевший стирать ползунки и марлевые прокладки, загорелся идеей создания одноразовых бумажных подгузников. Внукам Миллса, щеголявшим в первых опытных образцах подгузников, приходилось несладко. В пластиковых трусах им было жарковато, да и застегивать их булавками было не слишком удобно. Но несколько месяцев работы, и проблема была решена. В марте 1959 года в магазины поступила первая партия памперсов. «Пампер» в переводе с английского означает «баловать». Отзывы покупателей были самыми благоприятными. Рынок сбыта казался бескрайним. Америка переживала демографический подъем. Неудивительно, что к началу 90-х памперсы стали настолько популярными в мире, что стали синонимом самого понятия «одноразовые подгузники». Благодаря им Procter & Gamble получила возможность расширить производство и ассортимент продукции, а потом и скупить многие торговые марки. Сейчас компания производит свыше 40 групп изделий, включающих более 300 наименований. Это мыло, зубные пасты, стиральные порошки, моющие средства, шампуни, пищевые продукты, средства для женщин и, конечно же, памперсы, о которых мир впервые услышал 40 лет назад. Но имя их создателя широкой публике стало известно лишь недавно из газетных статей, посвященных памяти Миллса. Отец подгузников и автор множества запатентованных изобретений, превративших Procter & Gamble в многопрофильный концерн, умер в 1997 году в возрасте 100 лет. Почему он не стал называть свое гениальное изобретение собственным именем, вполне понятно. Но не будь он так брезглив, дети всего мира узнавали бы его имя одновременно со словами «папа» и «мама». Итак, основательность и перспективный подход позволили весьма скромному бизнесу не только пережить гражданскую войну, беспрецедентные финансовые, экономические и политические бури, но и развиться в одну из самых передовых американских компаний, свято следуя корпоративному духу и традициям, заложенным отцами-основателями. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Напоминаю, весь архив программ вы можете найти на нашем сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера, а также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Сегодня мы расскажем о крупнейшем в Соединенных Штатах экспортере и самом большом в мире производителе самолетов по объему выручки Boeing Company и о его создателе. Итак, в 1903 году в США произошло важное событие для истории мировой авиации. На пляже Китти Хок в Северной Каролине аэроплан братьев Райт совершил первый в истории полет. В то же время в штате Коннектикут 22-летний Уильям Боинг, будущий основатель корпорации Боинг, покинул стены Йельского университета и решил заняться бизнесом. Но все по порядку. Уильям Боинг родился в октябре 1881 года в Детройте. Закончив в 1903 году инженерный факультет Йельского университета в Сиэтле, молодой инженер направился буквально в чащу леса и, как и его отец, решил заняться деревообрабатывающим бизнесом. В начале 20 века лесоторговля была вторым по прибыльности после золотодобычи бизнесом в США. Лесоторговля позволила Уильяму Боингу быстро сколотить приличное состояние, и в 1909 году он уже был одним из самых уважаемых граждан Сиэтла. В конце 1909 года в Сиэтле прошла специальная торговая выставка, во время которой жители западного побережья впервые увидели летающую машину, небольшой дирижабль. Именно тогда Уильям Боинг понял, что сердце его принадлежит авиации. Когда несколько месяцев спустя в соседнем городке Джорджтаун состоялись показательные полеты на новом аэроплане Curtiss Rames Racer известного пионера американской авиации Чарльза Гамильтона, Боинг специально ездил посмотреть на его выступление. Полеты Гамильтона закончились аварией. 13 марта 1910 года аэроплан Гамильтона рухнул в пруд. Пилот не погиб лишь чудом. Однако увиденное не остудило пыл Уильяма Боинга, и следующие несколько лет он потратил на то, чтобы уговорить кого-нибудь из авиаторов взять его в полет. Мечта оставалась неосуществимой в течение 5 лет, вплоть до 1915 года, когда судьба свела Боинга с родственными душами. Энтузиастами воздушных полетов лейтенантом флота Конрадом Уэстервельтом и пилотом Тирой Марони. На двухместном аэроплане Марони Боинг впервые сам поднялся в воздух, а приземлившись, уже твердо знал, что ему нужен свой самолет. Боинг отправился в Лос-Анджелес учиться пилотированию самолетов у Глена Мартина, непревзойденного авторитета тех лет. Из Лос-Анджелеса он вернулся на собственном гидроплане. На берегу озера Юнион Боинг перестроил старый лодочный ангар для самолетов и организовал Pacific Aero Club, который давал возможность всем желающим за небольшие деньги совершить прогулку на аэроплане. Конструкция гидроплана Мартина не устраивала Боинга, и Уильям решил создать собственный самолет. Вместе с Уэстервельтом они нашли инженера-самоучку Херба Монтера, экспериментировавшего с аэропланами в своем сарае недалеко от Сиэтла. Он помог разработать конструкцию нового гидроплана, названного B&W по первым буквам фамилий заказчиков, и построил два первых самолета. И 15 июля 1916 года Уильям Боинг впервые поднялся в воздух на своем самолете, а всего месяц спустя зарегистрировал корпорацию, которая в дальнейшем стала называться Boeing Aeroplane. Данная корпорация должна была строить гидропланы для военно-морского флота США. В эту компанию Boeing вложил почти 100 тысяч долларов, гигантские по тем временам деньги. Благодаря стратегии диверсификации, производство Boeing Aeroplane, кроме разработки самолетов, освоило рынок почтовых перевозок. А в 1927 году, выиграв контракт Федерального почтового ведомства США, Боинг стал первым в мире авиапочтальоном. Для реализации проекта почтовых и других перевозок глава компании создал первое сервисное подразделение – Boeing Air Transport.
Начала функционировать и первая авиатранспортная трасса – Сан-Франциско-Чикаго. Но и этого инноватору было недостаточно. В 1929 году в небо поднялся новый трехмоторный самолет модели 80AS на 12 пассажиров. На борт самолета впервые поднялись стюардессы. В 1930 году Уильям Боинг представил на суд общественности грузопассажирскую машину «Мономейл». Обтекаемостью форм ее напоминают современные «Боинги». Вскоре у «Боинга» появились и новые подразделения. Компания собирала самолеты, строила аэродромы, выпускала двигатели и пропеллеры, обучала летчиков и авиатехников, оказывала авиатранспортные услуги. А 1 февраля 1929 года на свет появился настоящий колосс – Объединенная авиационная и транспортная корпорация. Тогда корпорация «Боинга» стала могущественной авиастроительной и транспортной империей, а ее глава – одним из самых богатейших и преуспевающих бизнесменов Америки. Однако, чтобы не допустить единовластия в авиатранспортной сфере, парламент США принял в 1934 году закон, разрушивший империю «Боинга». Новый документ запрещал авиастроительным фирмам одновременно быть владельцами и транспортных, и почтовых компаний. Огромный холдинг распался на несколько дочерних структур, каждая из которых стала заниматься своим делом. Отдельно авиаперевозками, отдельно авиапочтой, отдельно производством и многим другим. Из-за этого Уильям Боинг долгое время не мог оправиться от удара. Все, что создавалось с таким трудом, было уничтожено одним росчерком пера. Сломленный и уставший магнат ушел на покой, решив наблюдать свое авиационное детище со стороны. Бразды правления были переданы друзьям и коллегам Филиппу Джонсону и Клэрмонту Эгдведу. Однако жизнь рантье не отвечала беспокойной натуре Боинга. В возрасте 53 лет он открыл новое дело. Его новой страстью стали чистокровные племенные лошади. После 1934 года компания Боинг направила все свои усилия на разработку новых моделей самолетов. В 1935 году на свет появился истребитель «Кайдет», ставший главным учебным самолетом авиации США. Этих машин было построено более 10 тысяч штук. Через год, в 1936 году, «Боинг» заключила контракт с авиакомпанией «Pan American» и на долгие годы стала ее главным партнером. В 1938 году свет увидела пассажирская модель 307 «Стратолайнер», ставшая образцом самолета для пассажирских линий на следующие 10 лет. В это же время было разработано несколько специальных бомбардировщиков. Во время Второй мировой войны компания «Боинг» стала крупнейшим производителем военной авиатехники в мире. На ее мощностях собирались не только Б-17 и Б-29, но также самолеты, разработанные конкурентами – штурмовики «Дуглас». Воздушный флот союзников был почти полностью собран на заводах «Боинг». Бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, это тоже детище «Боинг». 1944 год вошел в историю компании под названием «Битва при Канзасе». В этом году на сборочном заводе Уичите были побиты все мыслимые рекорды производительности. Работая в авральном режиме, завод выпускал до 16 самолетов в день. Рекорд, который не побит до сих пор. После войны заказы иссякли. Для «Боинга» опять начались нелегкие времена. В 1946 году компании пришлось уволить 70 тысяч человек. Занявшему пост генерального директора Уильяму Аллену пришлось срочно искать пути выхода из кризиса. Компания начала работу над новыми пассажирскими самолетами, представила правительству США модели новых бомбардировщиков и впервые занялась производством баллистических ракет и ракет-перехватчиков класса «Земля-воздух». Под руководством Аллена компания начала выпускать легендарные летающие крепости Б-52, воздушные заправщики КС-135 и первые американские реактивные пассажирские самолеты модели 707. В 1958 году три самолета приобрели военно-воздушные силы США для президента страны и его ближайшего окружения. Этому конвою были присвоены позывные Air Force One. С тех пор в большинстве стран мира самолет президента страны называется «Борт номер один».
1960 году корпорация Boeing начала развивать космическое направление. Появились первые проекты обитаемой орбитальной станции и ракеты-носителя, предназначенные для программы «Аполло». В 1963 году НАСА выбрала Боинг для организации полета на лунную орбиту и фотографирования лунной поверхности с близкого расстояния. Этот проект был реализован в 1966 году, а в 1969 космический корабль «Аполло-2», выведенный на орбиту с помощью носителя «Сатурн», доставил астронавтов на Луну. Между тем, в 1967 году в первый полет отправился лайнер 737, которому было суждено стать самым продаваемым самолетом всех времен и народов. Общее число проданных машин превысило 2000 штук. Спустя год на сцене появился самый большой в мире пассажирский лайнер – 747. Размах его крыльев был больше, чем протяженность первого полета братьев Райт. Однако полоса удач прервалась в 70-х годах, когда из-за свертывания государственной программы по разработке сверхзвукового самолета SST, прекращения космической программы и начинавшегося нефтяного кризиса, Boeing пришлось сократить больше половины рабочих мест. Именно тогда местные власти почувствовали, что значит Boeing для экономики Сиэтла и всего штата Вашингтон. Тысячи безработных покинули город, а на шоссе, ведущем в центр страны, появился знаменитый плакат: «Если вы последний, кто уезжает из Сиэтла, погасите за собой свет». Выводить компанию из очередного кризиса пришлось уже новому генеральному директору – Тортону Уилсону. По мере преодоления нефтяного кризиса портфель заказов пополнялся, и дела компании снова пошли в гору. Со временем корпорация Boeing окончательно утвердилась как мировой лидер авиационной промышленности, крупнейший производитель гражданских и военных самолетов, основной американский подрядчик в строительстве Международной космической станции и компания номер один в США по объему экспорта. Гигант с годовым объемом продаж, достигающим 60 миллиардов долларов. Тогда Boeing совершила два грандиозных корпоративных приобретения. В 1996 году была куплена компания Rockwell, разработчик знаменитых космических челноков. А в 1997 была куплена McDonnell Douglas, единственный американский производитель гражданских самолетов, который долгие годы составлял конкуренцию Боингу. Однако на границе тысячелетий корпорация Boeing вновь попала в зону турбулентности. В 2003-м Boeing впервые в истории отдала первое место среди поставщиков гражданских самолетов европейскому концерну Airbus. В первой половине 2003-го разразился шпионский скандал, в ходе которого Boeing была обвинена в использовании секретов конкурентов. Кроме того, компании пришлось выслушать обвинения в неэтичном лоббировании своих интересов в правительстве США. Эти скандалы вынудили президента Боинга Фила Кондита сначала отправить в отставку нескольких сотрудников из высшего руководства, а потом и самому подать в отставку. Теперь компанией будут управлять группа бывших менеджеров McDonnell Douglas. Конкуренты стали утверждать, что у лидера мировой авиапромышленности нет новых идей. Однако это не совсем так. Компания Boeing готовилась к технологическому прорыву, разрабатывая модель скоростного суперлайнера Sonic Cruiser, но решила не рисковать с выводом революционного самолета и заморозила этот проект. Сегодня компания Boeing сосредоточила свои силы на самолете Boeing 787, который пилоты называют самым простым и интуитивным в управлении из когда-либо созданных в Сиэтле. Подводя итоги, можно сказать, что основную мощь компания Boeing достигла благодаря государственным заказам. Что касается деятельности Боинга в России, то некоторые эксперты считают, что Боинг приложил немалые усилия для того, чтобы разрушить авиационную отрасль, созданную в СССР, которая являлась мощнейшим конкурентом для Боинга. С 1993 года в Москве действует научно-технический, а также конструкторский центр компании. В городе Жуковске был построен уникальный испытательный стенд. С 1997 года металлургическое производственное объединение ВСМПО «Ависма»
поставляет 25% титана, используемого Боингом для производства гражданских самолетов. А с июля 2009 года в Верхней Салде Свердловской области действует совместное предприятие ВСМПО «Ависмы» и Боинга «Урал Боинг Мануфактуринг». Предприятие занимается механической обработкой титановых штамповок для самолетов Boeing 787 Dreamliner и Boeing 737. Ну и, конечно же, для Боинга поставляет заказы и предприятие «Ависма», которое находится в нашем родном городе Березники. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а, возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Друзья, это Белое радио, с вами Максим Демидов, и сегодня мы поговорим об очередном мировом бренде, который оставил значительный след в мировой истории. Причем как в переносном, так и в прямом смысле. Ведь канцелярии под этим брендом подписываются самые важные соглашения и договоры. Он является неотъемлемым атрибутом самых серьезных политических и коммерческих встреч. Да, продукция Parker известна практически каждому, и, соответственно, бренд Parker чуть ли не самый узнаваемый бренд наряду с Coca-Cola и Microsoft. Parker олицетворяет собой стиль, качество, элегантность и определенный статус, а ручка Parker всегда является отличным бизнес-подарком. Казалось бы, что такого эксклюзивного и оригинального может быть в простых ручках? Как и любая другая марка, Parker имеет свою увлекательную историю, уникальную в своем роде. Она берет свое начало в далеком 1636 году, когда семейство Паркеров покинуло Англию и отправилось в Новый Свет за лучшей жизнью. И более чем 200 лет спустя родители Джорджа Паркера, будущего создателя и владельца целой корпорации, в лучших традициях первопроходцев в фургоне отправились из Новой Англии на Средний Запад. Джордж Сеффорд Паркер родился 1 ноября 1863 и уже в 17 лет работал в телеграфной школе. Ответив на объявление о приеме на работу в школу, он сэкономил $55 на трудоустройстве и через год оказался в штате компании. В 1887 году, когда Джордж Сеффорд Паркер был уже преподавателем телеграфного дела, он начал подрабатывать торговым агентом в фирме, производящей ручки. Клиентами Паркера были в основном его ученики и сотрудники фирмы. И так как технологии в те времена были не на столь высоком уровне, как сейчас, у ручек часто вытекали чернила из корпуса и пера, и клиентам приходилось возвращать их обратно. Ему же, в свою очередь, приходилось эти ручки разбирать и чинить. Это продолжалось около года, и в конце концов Джордж Паркер решил, что ему нужно искоренить эти неисправности, вместо того, чтобы только устранять их. Поэтому, вооружившись своим знанием механизмов и философией «сделай что-то лучше, и люди это купят», философией, от которой не отступал всю свою жизнь, он спроектировал и, наконец, собрал собственную перьевую ручку. Менее чем через год Джордж Сеффорд Паркер уже занимался предпринимательством в сфере ручек. 8 марта 1892 года была зарегистрирована Parker Pen Company, которая занималась продажей и усовершенствованием ручек. А в 1904 компания разработала и запатентовала первую письменную ручку с механической системой набора чернил, которая представляла собой практичный резиновый мешочек. Еще через два года, в 1906, на рынок была выпущена ручка Emblem с нанесенными на нее эмблемами тайных обществ. Эта ручка явилась прототипом сегодняшних изделий для корпоративных рынков. И вскоре новый бренд стал широко известен по всей Европе. Когда началась Первая мировая война, предполагалось, что, безусловно, она окажет негативное влияние на компанию. Однако военные события не отразились на Parker Company. Именно в этот период была выпущена ручка Trench. В своей области эта ручка была совершенно уникальной. В ней был отсек для хранения черных гранул, которые при добавлении в воду превращались в чернила, давая солдату возможность заправлять ручку, оставаясь в окопах. Именно тогда к гениальному изобретателю присоединился его уже подросший сын Рассел. Вместе они сформировали целую отрасль. Спустя 12 лет ежегодный оборот Parker Pen Company впервые превысил $1 миллион. В 1916-м лучший нью-йоркский художник Джозеф Платт получил заказ на разработку узнаваемого торгового знака ручек Паркер, эффектного зажима стрелки. В то время появляется запоминающийся логотип «Стрела», символизирующая мощь, динамику, чистоту и надежность. Постепенно логотип Паркер стал признаком превосходства пишущих средств во всем мире. В 1921 году Parker Pen Company выпустила на рынок свое крупнейшее и наиболее яркое достижение – Parker Duffold, или, как его позднее прозвали, Big Red. Эта эффектная ручка с ее ярко-оранжевым прочным корпусом символизировала все, что означали ревущие 20-е. Она была большой, дерзкой и весьма щегольской.
Это была не только самая привлекательная на рынке ручка, но с ее ценой в $7 она была и очень дорогой, намного дороже средней ручки, предлагавшейся на рынке в то время. Но это не испугало покупателей, и в результате ручка Parker Dowfold оказалась одной из наиболее ходовых ручек 20-х годов, а понятие Big Red стало почти синонимом перьевых ручек того поколения. Parker Pen Company была настолько уверена в своей продукции, что давала на данные ручки 25-летнюю гарантию. В 1926-м, пытаясь отойти от своей традиционной опоры на вулканизированную резину, которая была несколько хрупкой, Parker внедрил сверхпрочный пластик, который компания назвала «Permanite». Рекламная кампания, сопровождавшая выпуск вечных ручек, предусматривала эффектные трюки, рассчитанные на то, чтобы поразить публику. Для доказательства прочности ручек их бросали с края Великого каньона, из самолета, летевшего на высоте 1 километр. Перейдя на этот новый высокопрочный материал, Parker начала давать на свои изделия вечную гарантию. Были выпущены ручки Pearl and Black. После 5 лет разработок и исследований различных формул были выпущены чернила Quink. В 1933 году была выпущена ручка Parker Vacumatic, ставшая еще одним инженерным прорывом. Ее отличал заправочный механизм, который удерживал чернил вдвое больше по сравнению с Parker Dowfold, уникальной для своего времени. Эта ручка была лидером рынка 30-х годов. Ее считали шедевром Джорджа Паркера, достижением, венчавшим его долгую карьеру ведущего мирового изготовителя ручек. Но в результате трагического стечения обстоятельств сын гениального предпринимателя и изобретателя Рассел заболел и вскоре умер в том же 33-м году. Современники Паркера писали, ничто за всю жизнь Джорджа Паркера не потрясло его столь глубоко, как смерть сына. Он сильно изменился и стал печальным человеком. В этом же году он вышел в отставку, будучи уже в возрасте 70 лет. Спустя 4 года со смерти наследника Джордж Паркер скончался в одной из больниц Чикаго. 1945 год, 7 мая. Германия объявила об окончательной капитуляции во Второй мировой войне. Документ был подписан двумя ручками Parker 51, принадлежавшими генералу Дуайту Эйзенхауэру. В августе того же года на корабле «Миссури», стоявшем в Токийском заливе, Дуглас МакАурт использует свой 20-летний Parker Dowfold для подписания документов о прекращении войны в Тихом океане. Ручками Parker были подписаны Парижское соглашение по Вьетнаму, ознаменовавшее конец Вьетнамской войны, и сегодня ими подписывают важнейшие межгосударственные соглашения и документы, влияющие на судьбы миллионов людей. 1988 год. Parker Pen Company отпраздновала свою 100-ю годовщину, и перьевые ручки Parker Dowfold были выбраны для экономического саммита «семерки» промышленно развитых стран в Торонто. Ручки Parker держали и держат в руках все сильные мира сего. В мае 1993-го Parker Company объединилась с Gillette Company, чтобы стать еще более мощной силой в отрасли по производству ручек. На сегодня руководством компании занимаются верные помощники и преемники Джорджа Паркера. С тех пор были созданы десятки видов гельевых паст роликовых ручек. Дизайн претерпевал сотни изменений, были выпущены серии принадлежностей для письма. Огромное разнообразие коллекций пишущих инструментов Parker удовлетворяет самые изысканные вкусы, обеспечивая при этом безукоризненность исполнения самых разных задач в процессе письма и соответствие различным стилям письма. Гармоничное сочетание роскоши и умеренности элегантного стиля – неизменное качество дизайна ручек Parker. В настоящее время ручки Parker производятся на 4 различных фабриках – в Англии, Франции, Индии и Китае. Кроме того, существуют отдельные специализированные производства чернил и стержней. Parker выпускает 4 вида пишущих принадлежностей – перьевые ручки, шариковые ручки, роллеры и карандаши. Для повседневного использования потребители в основном предпочитают шариковые ручки, однако другие виды также популярны, поэтому предпочтение шариковых ручек скорее вопрос привычки, чем осознанный выбор.
Традиция превосходства, созданная на заре эпохи ручек Паркер, придерживается и по сей день, когда технологии развиваются и появляются все более инновационные модели. Паркер создавал не ручки в прямом понимании этого слова. Он создавал статус и весомость человека. Эти ручки с момента своего появления были призваны завоевать популярность и призвание во всем мире. Сама же компания сэра Паркера стала примером построения успешного бизнеса. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а для кого-то, возможно, послужит примером. С вами был Максим Демидов. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

0: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов. Это «Белое радио» и программа о величайших брендах и их создателях. Самые великие марки и гениальные творцы. Все это в наших программах, которые вы можете также скачать на сайте белоярадио.ру. Итак, сегодня мы поговорим о фирме, которая является крупнейшим производителем шоколада и всего, что с ним связано, и чей создатель, возможно, был прообразом Чарли из шоколадной фабрики. Своим рождением шоколадная империя Марс обязана Франклину Кларенсу Марсу, который появился на свет в 1883 году. Семья, в которой он вырос, была достаточно бедна. В детстве у Франклина обнаружили страшный недуг – полиомиелит. Мальчик не мог двигаться без костылей и поэтому не посещал школу. Впрочем, неизвестно, как сложилась бы жизнь Франклина, если бы не болезнь. Но пока ему приходилось помогать на кухне маме, которая делала сладости на дому, а затем продавала их. Именно за этим увлекательным процессом наблюдал Франклин, и сладости стали частью его жизни. В 1902 году, когда ему исполнилось 19 лет, он открыл собственную торговлю сладостями и с этого момента вошел в индустрию, которая и определила всю его жизнь. Фрэнк Марс лепил по ночам дешевые конфеты, которые его жена Этель на следующий день продавала сладка. Конфеты были очень популярны у местных жителей, вся торговля шла через окно кухни семьи Марсов. Продажи постепенно росли, что позволило в будущем основать небольшую компанию. В 1904 году у Франклина и Этель родился сын, которого назвали Форест Эдвард Марс. Интересен тот факт, что именно сын Фрэнка натолкнул его на создание ныне существующих батончиков. Однажды он направился вместе с сыном Форестом в магазин. Форест попросил отца купить ему шоколада, который в то время продавался только на развес. Для людей это создавало неудобство, так как можно было легко, особенно в жаркую погоду, испачкаться шоколадом. Именно в тот момент Фрэнк подумал, а почему бы не начать продавать небольшие ломтики шоколада, завернутые в фольгу? А чуть позже сын подсказал ему еще одну идею. Однажды они пили шоколадный коктейль, и сын посоветовал отцу заключить содержимое коктейля в шоколадный батончик. Фрэнк добавил немного карамели сверху и шоколад вокруг. Так родилась одна из культовых сладостей 20 века, прочно ассоциирующаяся у всех сладкоежек с империей Марс. Назвали этот батончик «Milky Way». И уже за первый год продаж Milky Way принес 800 тысяч долларов. Но семейная жизнь Марсов оказалась недолгой. Когда Форесту исполнилось 6 лет, Фрэнк и Этель развелись, и мать отвезла мальчика к своим родителям в маленький шахтерский городок Северный Брэдфолд. Детство и юность Форестера были такими, какие и должны быть у будущего миллиардера. После школы он выиграл стипендию в Калифорнийском университете, а во время каникул подрабатывал агентом по продаже сигарет. Он даже сидел в тюрьме за то, что заклеил все фонари и витрины Чикаго рекламными проспектами этих сигарет. Выйдя на свободу, Форест решил перевестись в Йельский университет, где он учился химии и экономике. В 1928 году он окончил университет и стал работать вместе с отцом. К этому времени, благодаря стремительно растущим продажам шоколадного батончика, компания переехала в пригород Чикаго, где открыла собственную фабрику. Именно там родились новые хиты Марс, в том числе известный ныне во всем мире Сникерс. Постепенно между отцом и сыном отношения становятся все более напряженными, из-за того, что Фрэнк, достигнув определенных успехов, не хотел больше напрягаться, а его сын Форест мечтал о мировом господстве. В 1932 году младший Форест Марс уезжает в Англию, где снял крошечный цех и начал заниматься привычным делом – лепить конфеты на уже зарекомендовавшей себя базе Milky Way. Правда, для собственной безопасности он назвал батончик «Марс». Однако шоколадный батончик «Марс» с самого начала был продуктом совершенно иного качества. Форест понимал, что вкусовые пристрастия англичан отличаются от американских, и поэтому использовал нежный молочный шоколад и сладкую карамельную начинку. Продвигая свой шоколадный батончик, Форест придумал гениальный рекламный ход, избавив бережливых англичан от неприятного сознания того, что покупать сладости – это тратить деньги на удовольствие, а значит тратить их впустую. Марс, утверждал его создатель, это не удовольствие, а заряд сил и энергии. Это больше, чем просто сладость. Это еда. Это яйца, много топленого молока, масло. Это лучшее сочетание для того, чтобы снять усталость. Так было написано на упаковке. И эта идея используется в рекламных роликах Марс до сих пор. Батончик с толстым слоем шоколада приравнивается едва ли не к лекарству для успокоения нервов и восстановления сил. Шоколадка для еды раскупалась на ура. Популярная монолитная шоколадная плитка продавалась неподалеку от производства всего за 2 пенса за штуку. Но Марс не ошибся, предположив, что эта конфетина сокрушит весь мир как ураган. В 1934 году основатель компании «Старший Фрэнк Марс» умер, едва разменяв шестой десяток. К тому времени его бизнес превратился в крупную компанию с оборотом около 30 миллионов долларов. Единственное, что омрачило последние дни Фрэнка Марса, это размолвка с сыном Форестом, который наотрез отказался от участия в семейном деле и продолжал свой бизнес. А его бизнес в Европе приносил новые удачи. Кстати, существует легенда и о создании M&M's. В конце 30-х годов, во время гражданской войны в Испании, Форест якобы посетил эту страну и там увидел, как солдаты на отдыхе поедают маленькие шоколадные конфеты, покрытые сладкой оболочкой. Защищенные оболочкой, конфеты не таяли в руках. Марс тут же смекнул. Ведь для детей это куда важнее, чем для доблестных вояк. И тут же ударил по рукам с Харрисоном, производителем конфеток в оболочке. Мол, я помогу тебе раскрутиться в Европе, а на себя возьму США. Историки промышленности считают это сказкой, однако факт остается фактом. Марс начал выпускать в США конфеты M&M's, ставшие настоящей американской сладостью, которая тает во рту, а не в руках. Однако сладости были не единственными продуктами, которые выпускались на предприятиях Фореста Марса. В послевоенные годы он наладил выпуск быстро приготовляемого риса под маркой Uncle Ben's, а также ныне всем известного корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В 1964 году происходит долгожданное объединение двух компаний – отца и сына. Появляется новая компания под названием M&M's и Mars, уже в то время поражавшая своими масштабами производства. В начале 70-х в империю Марс были вложены последние кирпичики. Корпорация разработала и внедрила автоматы по продаже шоколадных конфет, положившие начало отдельной ветви бизнеса компании «Марс Электроникс».
1: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
0: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.